Христе Борос, ангела зижавов, Славянина, но спадли, а и хорос, Каумальтёс, Павнеса.